0: O'zbekistonda soat 23.
1: В Узбекистане 23 часа.
2: Добрый вечер. Приглашаю вас провести этот воскресный вечер вместе с нами на канале Узбекистан. В эфире радиоальманах «Круиз без виз». Сегодня, как, впрочем, и в предыдущих выпусках, с помощью нашего альманаха вы сможете побывать в экзотических уголках планеты, поприсутствовать на самобытных национальных праздниках, познакомиться с необычными ритуалами. Но прежде всего вас ожидает самое удивительное путешествие – путешествие в мир знаний. Присоединяйтесь к пытливым, любознательным, эрудированным членам нашего заочного клуба. Мы начинаем наше очередное путешествие. А вашим гидом в этом увлекательном путешествии будет автор и ведущая радиоальманаха Сивар Рузиматова. Вы готовы? Тогда в путь. Круиз без виз.